0: о главном.
1: Президент выразил обеспокоенность ростом цен на цемент в стране. Шквалистый ветер и серь повредили дома, дороги и автомобили в Душанбе и регионах. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты на красных автобусах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Тотаруна. Радабандии Тарунахуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радиуи Азия Плюс.
4: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوتی خاصه می بخشد.

0: Radyo Plus.
1: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
2: Хабар, Тахлил, Фарухат, Азия Плюс, Баруйхан и Шишунитан.

0: شرط نیست که نگاهو همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: آسیا پلوس، رادیو آسیا پلوس، نوستی.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты. Далее подробности этих и других событий. Ураганный ветер 27 мая в Душанбе повалил деревья, повредил кровли многоэтажных зданий и несколько автомобилей. Последствия непогоды также зафиксированы в Сагдийской области, в Вахдате, в Рамите, в Гисаре, Рудаке, Сангворе и в Габау, сообщает комитет УЧС. Сильный ветер также повредил фасад здания службы связи. Для ликвидации последствий стихии в столице были привлечены спасатели специального быстро реагирующего спасательного отряда КЧС, коммунальные службы, энергетики и другие профильные структуры. В Пинджикенте повреждены 26 жилых домов полностью и один дом частично. Пострадали вспомогательные сооружения, дороги, ирригационные сети, линии электропередачи и питьевого водоснабжения, а также сельхозугодья. В Рушкалинском районе Гбао зафиксирован факт смерти учащегося 11 класса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие органы. Министр финансов республики Фазидин Кахурзуда и директор странового офиса Международного фонда сельскохозяйственного развития Роберто Лонга подписали соглашение на сумму около 20 миллионов долларов. Проект направлен на улучшение благосостояния, доходов и устойчивости сельских домохозяйств страны, особенно мелких животноводов. Также проект предусматривает повышение продуктивности животноводства, устойчивого управления пастбищами и адаптацию к изменению климата. Кроме того, проект будет способствовать развитию цепочек создания добавленной стоимости в сфере животноводства. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов к 2030 году. Для этого стороны намерены подготовить совместную дорожную карту с конкретными сроками и ответственными исполнителями. На встрече заместители премьер-министров стран Сулайман Диозуда и Эрлис Экунбеков также отметили важность первого заседания Межправительственного совета двух стран, прошедшего в феврале, и подчеркнули необходимость регулярного контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Кыргызская сторона также выразила готовность увеличить поставки в Таджикистан текстильной продукции, угля, стекла, изделий из пластмассы и отдельных видов сельхозпродукции и отметила необходимость открытия взаимных торговых домов, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и водно-энергетической сфере. В Душанбе с 30 мая стартует новый сезон внутригородских туристических маршрутов. Жители и гости города смогут посетить душанбийские достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов, которые представят информацию на таджикском, русском и английском языках. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а затем ежедневно в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Кроме этого, по субботам будет действовать отдельный маршрут Душанбе-Гисар. Желающие принять участие в турах смогут зарегистрироваться через официальные страницы проекта в социальных сетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake-up Show.
1: Первая штука. У меня когда-нибудь тоже будут серьезные отношения. Они будут настолько серьезные, что у нас с ней будут не ссоры.
2: Catalog dating. Catalog dating.
3: Capital School. Москва.
4: Весна.
3: Capital.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 8 часов 12 минут на новом радио. В сети хайпят чипсы, макароны. Рецепт очень простой. Ну, ты же знаешь, все, что касается еды, это мое. Смешиваем вареные макароны с приправами и отправляем сушиться в духовку. Просто раскладываем на этот пергамент и все. Пишут, что такая закуска идеально подходит для вечернего просмотра кино. Я попробую. Даже на этих выходных 100%. А чего ты скривилась?
2: Я пытаюсь разобраться. Так, нужно отварить...
1: Макароны.
2: Варим макароны.
1: Да, ну, ракушки там вот эти, или спиральки какие там.
2: Потом, и сушим в духовке.
1: Ну, с приправами, естественно, вкусными. Там паприка какая-нибудь, вот это. И просто сушим в духовке. И они как чипсики получаются.
2: Я лучше такое же сделаю с картошечкой. Мне вот как-то вот что-то больше такие чипсики нравятся.
1: У меня вопрос возник, Маргарита.
2: Давай.
1: С какой едой тебе нравится смотреть фильм или сериал? Ну, больше фильм, сериал ты не любишь.
2: Слушай, ну я, если честно, фильмы...
1: Заразная тема, да?
2: Я тебя троллю. Фильмы и сериалы я не смотрю с едой.
1: Да?
2: Да, но я люблю смотреть видосики. Интервьюшечки с едой. Вот,
1: с какой?
2: Вот эта вот тема. С основательной.
1: С основательной?
2: Да.
1: Ну, прям
2: салатик.
1: Картошечка, пюрешечка.
2: Картошечка, мяско. Ну, такое, чтобы, знаешь, есть и наесться.
1: Ну, чтобы уже наверняка.
2: Да, они вот эти вот попкорны всякие, чипсики. Зачем? Нормально садимся и едим. И чаечек обязательно.
1: Давай узнаем у белорусов, с какой едой они смотрят фильмы или сериалы.
0: Wake-up-приложение. Эй, Валера!
1: С какой едой тебе нравится смотреть фильм или сериал?
3: Попкорном.
1: Прям дома делаешь себе попкорн?
3: Ну да, в магазине купил, в микроволновке разогрел.
1: С каким вкусом?
3: Карамельно.
1: Все это разогревается? Оно ж тянется.
3: Ну, пакетик там такой, микроволновку на 4 минуты и все.
1: С какой едой тебе нравится смотреть фильм или сериал?
4: Ну, наверное, чипсики какие-нибудь.
1: Так, с каким вкусом?
4: С крабом.
1: Самые вкусные.
4: Ну, сейчас да, наверное. Честно, раньше не любила, а как-то сейчас зашло.
1: Давай представим, смотришь любимый сериал, но все равно же надо накрывать какой-то стол.
4: Наверное, отбивнушки, может, какие-нибудь, не знаю, с пюрешкой, ну, салатик какой-нибудь овощной.
1: С какой едой тебе нравится смотреть фильм или сериал?
4: Семечки.
1: Ну это да, это же золото под фильм или сериал.
4: Да, ну семечки или чипсы, допустим. Ну, больше семечки.
1: А так, чтобы вот накрыть стол?
4: Ясно. Значит, суши или пицца.
1: Короче, если выходит новая серия твоего любимого сериала, это прям праздник.
4: Ну, можно сказать так, да.
2: Короче, это ты не знал, что приготовить на ужин, и решил, что, может быть, они тебе идейку подкинут.
1: Ну, у меня 22 июня будет праздник. Выходят все серии сериала «Извне» последнего сезона. Это все. Меня можно не искать.
2: А до 22-го будет какой-нибудь праздник?
1: Нет, там все закончилось у меня уже.
2: Все уже, да?
1: А до...
2: Да,
1: я сейчас себе наговорил. Слушай,
2: позорище.
1: Это мне...
2: Позорище.
1: Нет, я помню,
2: ты.
1: У любимой будет день рождения.
2: Позор тебе, ага.
1: Как ты меня вставил, нельзя так
2: делать. Я сдам тебя, я тебе серьезно говорю, и сейчас ей напишу.
1: Мне сейчас прилетит. Да, ну.
2: Забыть про день рождения жены?
1: Нет, так у нее 21-го, я помню.
2: Да, конечно, я же и спросила, до 22-го какой праздник? Он говорит, никакой.
1: Я думал, что про сериалы и фильмы, что что-то выходит.
2: Если бы ты думал, Руслан.
1: Ой-ой-ой, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На новом радио. Следующий хит от Гродненского мясокомбината.

Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в Movie Box, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра Movie Box.

0: на новом радио. Wake-up show. Что было перед?
1: Доброе утро, 8:40 на новом радио. Подводим итоги. Мы просили тебя придумать фразу, вопрос или ситуацию, которая должна быть перед фразой. Да, ту-ту-ту-ту-ту. Нормально? Let's go! Мы выбрали самые интересные версии, сейчас будем их озвучивать. Итак, первая версия от Тони. Клещи открыли весенний гастрофест.
2: Да! Let's go!
3: Ой, эти клещи, как они надоели.
1: Ну да. Будьте аккуратны.
3: Берегите
1: на самом деле.
3: Себя, да.
1: Сразу надо его отдавать куда-то, да, чтобы проверить.
3: После прогулки себя проверяем из своих питомцев.
1: Нам не нравится жену проверять, да. Я всегда, ну, после природы.
3: Угу.
1: Ну,
3: а
1: я
3: как
1: всегда
3: часто
1: забочусь.
3: Вы на природе бываете?
1: Ну, в июле будем.
3: Ага.
1: Я жду этого момента.
3: Хорошо, следующая версия от Сергея. Когда в магазине стоишь в конце очереди, и рядом открывается свободная касса.
2: Да! Let's go!
3: И ты все равно не первый прибегаешь.
1: Постоянно. И все равно делаешь невозмутимый вид. Типа.
3: Такой, ну я же первый заметил.
1: И внутри вот это... Да, как это так? Следующая версия от А124-100. Синер после вчерашнего проигрыша собирает чемоданы в Минск к Маргарите.
2: Да! Let's go!
3: Видишь, даже одно русское слово выучил. Да.
1: Но он, наверное, специально проиграл, чтобы к тебе приехать.
3: Конечно, а как же иначе? Он же первая ракетка мира.
1: Ты говорил, ему там плохо стало опять на корте?
3: Да, у него закружилась голова.
1: Да. Это он специально.
3: Да, чтобы... видишь, обыграл хорошо, да?
1: Надо ехать срочно.
3: Обморок.
1: Срочно. Но у нас есть версия-победитель, версия, которая понравилась больше остальных. От Ани, последние три цифры номера 727. Когда ты на новом автомобиле поравнялась на светофоре с бывшим на старой тачке.
2: Да! Let's go!
3: Ну, она его сделала, конечно же.
1: Это он ее сделает, конечно.
3: У нее же новое авто.
1: И что?
3: А у него старая тачка.
1: А если старая BMW, она там тьфу,
3: ага.
1: Сразу тьфу, и волосы назад. Будет
3: когда
1: знать,
3: они есть, Русик.
1: Кого...
3: У бывшего, скорее всего, нет их.
1: Нет, можно вот так руку на окно положить, открыть форточку, и вот здесь волосы будут назад, видишь, на руке.
3: И у потом меня будет загар водителя.
1: Да. Так, победитель у нас есть. Я хотел выбирать победителя. Аня, поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на 50 рублей от Neo Sushi. Neo Sushi – это вкуснейшие сеты по доступным ценам. Сейчас действует летняя акция «Сеты от 45 рублей», где можно собрать отличный заказ на большую компанию или на спокойный вечер для себя. Большой выбор роллов, приятные цены и щедрые порции. Подробности на сайте neosushi.by.
0: На новом радио.

0: Доброе утро, 8 часов 47 минут на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 14, это в среднем, местами дожди. Но прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
1: Три веселые штуки от Wake Up Show.
2: Первая штука. Сейчас будет история о том, как я вычеркиваю пункты из своего списка дел. Я их не сделала, просто больше не хочу, чтобы они были в моем списке. Да. И все. Я так недавно Хиддлстона вычеркивала из списка желаний своих. Из карты желаний у меня есть. И я его... Иди отсюда, все, иди.
0: Всего хорошего.
2: 10 лет там был.
0: Не бэ, не мэ.
2: Досплыл.
0: Следующая штука. Расскажешь людям что-нибудь по секрету, а у них внутри уже нажимается лайк и поделиться.
2: Только,
0: и все.
2: Только никому не говори.
0: Никому. И все, и понеслась.
2: Следующая штука. Когда в 6 утра наливаешь себе стакан воды перед сном, и тут заходит отец и поздравляет тебя с тем, что ты так рано проснулся.
0: Да, да, бывает такое. В 6 утра перед сном.
2: Ага.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: На новом радио.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками. Солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве, они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь, вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными. Мы научимся летать.
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает. В субботу в столице ожидается дождливая погода. Утром около плюс 10. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не один.